Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы. В мире классики.
1: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете программу «В мире классики». Здесь встречаются великие композиторы, знакомые мелодии и неожиданные музыкальные открытия.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.

0: На этом наша сегодняшняя встреча подходит к концу. Спасибо, что были с нами в мире классики. Пусть музыка, которую мы услышали сегодня, останется с вами еще немного и, может быть, однажды приведет вас к новой встрече с классикой. До новых встреч!
1: В мире классики.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.

0: Классик радиосы.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
2: Это было так красиво.
3: Это будет площадка для тех ребят, талантливых.
0: Культурная мозаика с Женией Аубакировой.
4: Добрый вечер, наши дорогие радиослушатели. Не скроем, скучали. У нас был отпуск летний, и вот сейчас начинаем новый сезон радиоклассики в программе «Культурная мозаика». И совершенно символично, что у нас в гостях и открывает наш сезон наш легендарный, не побоюсь этого слова, Канат Омаров. Ну, он такой широко известный в узких кругах, как я люблю шутить, потому что люди, которые классику по-настоящему понимают, какую работу, какой уровень симфонической культуры, какой уровень вообще культуры в Казахстане демонстрирует этот уже не молодой человек, но все-таки еще, поскольку они все мои ученики, я их воспринимаю как молодой. Итак, главный дирижер Казахского государственного академического симфонического оркестра Республики Казахстан имени Тулепбергена Абдрашева Канат Омаров. Добрый вечер, Канат.
5: Здравствуйте, Женихи Айна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
4: Каждый раз, когда я с тобой встречаюсь, у меня такое чувство, что уже просто Канат, Канатик не скажешь. Уже так солидно, с уважением особенным. Ну, потому что растут, детки растут и становятся уже настоящими деятелями культуры. Вот одним из в тройке первых, я считаю, Каната, потому что он играет и ведет свой оркестр без всяких скидок. Потому что вот то, как начинается сейчас сезон. Каждый раз, когда у него концерт, я стараюсь попасть. Каждый раз это явление, когда начало сезона или

0: После того, как я про тебя все это говорила, теперь с тобой будем разговаривать. Угу. Начни, с чего хоть хотел бы начать?
1: Ну, у нас вот сейчас открытие сезона. Мы готовимся. Грандиозная вторая симфония Густава Малера.
0: С хором.
1: С хором, с солистами.
0: Какой состав огромный, оркестра?
1: Ой, большой состав. Огромный. Больше 100 человек.
0: Больше 100 человек.
1: Да, да, да. Это, ну, действительно, знаете, любая, в принципе, симфония Малера – это всегда особое какое-то
0: событие,
1: да, и к этому нужно относиться как к такой проекту, да, то есть это все всегда заранее организовывается, то есть все организационные моменты, даже еще до того, как первые звуки играются, это очень много там, то есть надо разобраться с бандой, кто там солисты, там состав подобрать, как говорится. Вот, поэтому у нас, в принципе, вот сейчас все сошлось, мы уже на прямой финишной, готовимся, очень безумно нам интересно, непросто, но действительно это очень вдохновляет, эта музыка, я думаю, что для нашей публики, алматинской публики, это очень важно слышать такую музыку, и очень важно, что вообще в целом у нас в стране, в городе играется эта великая музыка. И, конечно, в первую очередь еще для оркестра, для нашего оркестра симфония Густава Малера – это всегда такой показатель для любого оркестра в мире, и мы должны это всегда подтверждать, вот, и это такой большой рост для нас.
0: Мне кажется, это довольно амбициозная задача, и с каждым годом она, ну, в общем, не перестает ставиться, потому что я вдруг вспомнил то время, когда, ну, когда я начинала играть. Да. Еще конец 20 века, тогда приходили в основном на солистов. А как только симфония там, во втором отделении, тогда некоторая часть слушателей уходила. И это так было печально, потому что на самом деле хорошо играли. Но вот как-то стереотип такой сложился. Да. А вот последние годы я замечаю, что на симфонии ходят именно. Солисты, да. И никогда не бывает, чтобы солистами там привлекать, ставить во второе отделение, все такое, да? Солисты по традиции ставятся в первое отделение. Да. И главное – это симфония. А как относятся оркестранты к тому, что уровень задач повышается с каждым годом?
1: Ну, в целом они все понимают. У нас, в принципе, в творческом плане сейчас уже, это мой, можно сказать, 11-й сезон.
0: Ничего себе.
1: Да, к чему я, в принципе, с одной стороны, в шоке, конечно.
0: Как
1: когда-то
0: лечит.
1: Я помню, когда пришел только, я думал, что, ну, мне хотя бы, наверное, не знаю, годик, может, два, если повезет, три.
0: Почему?
1: Ну, это все-таки большой коллектив, ГАСО, это такой очень серьезный коллектив всегда, и руководили.
0: Большие люди.
1: Большие люди, конечно, и действительно, как бы, продолжая их путь, это был большой такой, скажем так, большая ответственность. И на тот момент уверенности точно не было, что со мной будет все хорошо, ну, в смысле, оркестру. Но я как бы тогда себе поставил задачу, чтобы, ну, для начала, как говорится, не испортить ничего, то есть не сделать хуже, да, и все получится, и вот как-то дальше. И на самом деле вот как раз-таки первые 3 года у нас вот и сложилось, наверное, с оркестром вот какое-то такое творческое, скажем так, взаимопонимание. Да, и мы начали понимать, и все как-то вот пошло, и в репертуарном плане начали, то есть, играть те произведения, которые, ну, не игрались там, или давно не игрались там. И, конечно, я тоже себе поставил цель и для оркестра, и для себя, не так, что цикл делать там симфонии Малера, но потихонечку так осваивать, то есть по одной симфонии.
0: В год,
1: да.
0: Уже это сколько, которая симфония? Я по одну помню.
1: Я дирижирую уже, так, я первую симфонию дирижировал 2 раза, 6-ю симфонию дирижировал 2 раза, это все с ГАСО, 3-ю симфонию, вот сейчас 2-я симфония.
0: Ух ты, получается такое особое внимание. Ну, Малер – это что-то такое, вот, да, высший класс. Это не так легко, но когда слышишь Малер, тогда сразу хочется выпрямиться так. О, считается.
1: Да.
0: Да.
1: Вы знаете, жених, я хотел поделиться, вот когда я вообще, вот какая-то вот магия, я помню, произошла, когда вообще первый раз услышал Малера,

0: На самом деле мы в Баситовской школе проходили, то есть у нас он в учебной программе по музыкальной литературе был, и я как-то что-то мимо меня это прошло. Я особо как-то не обратил. Хотя я помню, мои друзья говорили, там, вот эта симфония, это будет классно, да, ну, что-то. Я как-то больше Чайковский, Бетховен, Брамс, вот это вот все. И я помню в консерватории, когда я поступил в класс Тюльпергена Драшева, и вот в первом курсе была у нас замечательная фонотека на втором или третьем этаже вот в консерватории, и я пришел, взял вот диск и слушал первую симфонию этого вот.
1: Я могу добавить, что если это из того времени, я помню, я на себе таскала диски из Европы.
0: О, это было просто, на самом деле, это действительно, ну, я вообще не выходил. Вот все свободно.
1: Хорошо, что да. Это все-таки кому-то нужно.
0: Вообще, там столько материала было, столько. Да. То есть, ну, раньше же все равно это не как сейчас там все.
1: Да,
0: там
1: сейчас
0: скачал,
1: все доступно.
0: Там,
1: а раньше мало было.
0: Действительно...
1: Вот я помню, с сумками, килограммами.
0: Да.
1: И,
0: нет,
1: там...
0: ну, это вообще потрясающе, Женьхя, на
1: самом
0: деле.
1: Сдавала в багаж.
0: Да. И я помню, что вот наушники одел, и вот это вот удивительное такое начало вот это, первой симфонии. И у меня было сразу, что за музыка? Для меня это было так современно, очень необычно. То есть у меня действительно было ощущение, что я никогда не слышал такое, вот никогда. И все, вот и у меня с тех пор вот какая-то любовь, наверное, вот произошла. Я потихонечку, вот еще со студенческого времени начал потихонечку изучать. Вот. И сейчас безумно счастлив. Как
1: что
0: бы
1: есть такая возможность, да,
0: да, да.
1: Есть оркестр, который понимает. Скажи, пожалуйста, Канат, я смотрю на тебя, вот думаю, 11 лет, да, это серьезный срок. Что важное в работе дирижера с оркестром? Это же коллектив, это же, ну, люди с разными темпераментами, характерами, возрастом. Что самое важное? Что тебе уже стало понятным, что вот если так, то это сработает, а вот так делать нельзя, например, да?
0: Ну, мы учимся, как бы, конечно, может быть, и в начале, да, там, какие-то ошибки, они, ну, не без этого, то есть в любом случае. Но самое главное, я думаю, оркестру, наверное, важна именно художественная сторона. Мы должны разговаривать, скажем так, о музыке, да, то есть и ставить как бы всегда, что на первом месте это у нас музыка и композитор, вот мы как бы служим этому и общаемся, и, конечно же, к музыкантам нужно как к музыкантам относиться. Конечно, дисциплина это в первую очередь, там, без дисциплины никак, но это должно быть, наверное, вот как-то в таком каком-то музыкальном аспекте, и на самом деле мне очень повезло, и вот у меня очень хорошие взаимоотношения со старшим поколением оркестра и уже с теми музыкантами, которых я уже принимал на работу. Это потрясающие ребята. Самое удивительное, что вот несмотря сейчас у нас это, скажем так, больная тема для нас, я бы тоже хотел бы это сказать, что это вот ситуация с национальным вот статусом, что mm-hmm. вроде бы все, ну, такие старейшие коллективы уже получили этот статус, и у нас, как бы, наверное, единственное сейчас вот филармония, которая в прошлом году только отметила 90-летие, мы как-то немножко так получили этот еще статус, и как бы этот статус дает такую какую-то привилегию, да, но удивительно, что практически у меня вот все ключевые такие вот музыканты, первые голоса вот в духовой группе, концертмейстеры, кто из оркестра не ушел. Я даже помню, что многие ребята ко мне подошли и сказали, не-не-не, для нас главное музыка. И вот как-то
1: это
0: у нас...
1: Потрясающе.
0: Да.
1: Это потрясающе.
0: В плане того, что вот с музыкантами, да, у нас вот действительно вот какое-то такое именно в творческом плане такое музыкантское взаимопонимание, что мы как-то знаем, куда мы идем. конечно, мы надеемся, что мы тоже получим в скором времени этот статус национальный.
1: Это зависит, что, это зависит от того, что филармония получает, или это вы как оркестр?
0: Нет, филармония должна получить.
1: И тогда все коллективы филармонии национального статуса? Да. Оркестр с историей, с традициями?
0: Ну да, здесь, конечно, это начиная с Фуад Шакировича, там, Газиз Дугашев, Тимур Манбаев, Тюльпарген Абдрашев, то есть и тут надо как бы смотреть как бы еще история, что ну, все примеры казахстанских композиторов советского времени исполнялись именно Гасо. Все примеры.
1: Конечно, я считаю, что главный оркестр зависит от традиции, от культуры, от истории. Да. Канада, это очень большое достижение, что музыканты за тобой идут за музыкой. Это значит, что хоть какая-то часть людей верна ценностям высокой музыки. 5 секунд потерять. 5 секунд упасть и играть что-нибудь такое примитивное, легкое, за которое всегда больше платят. Да. Ну вот почему еще особенное мое уважение к твоему труду, к твоему творчеству, к тому, что ты можешь, даже не словами, я не думаю, что ты словами это делаешь, вот ты можешь своей природой, музыкантам не то что внушить, а передать вот это чувство музыки, и они счастливы. Испытывать высокие эмоции, высокого уровня, да, это играть настоящую музыку. Честно, вот про себя могу сказать. Хочется что-то сделать такое попроще и популярное, ну, легкое. Но я вот представила, вот получаю текст. Я вот понимаю, я выучу это. А как я буду играть, это меня не вдохновляет. Ну, что поделаешь, мы воспитаны такой музыкой. То есть я уже избалована, я уже испорчена тем, что у меня должна быть то, что меня вдохновит, это сложная музыка. Это композиторы, которые стали классиками, да? Зато какие эмоции мы испытываем, да? Какой бывает момент, когда там вторая часть какая-нибудь особенно углубленная, когда красота фактуры, там что-то интересное технически разнообразные там в третьей части, когда финал обычно бывает, либо ну, совсем конец света, либо торжество мира.
0: Да,
1: и вот это невозможно, этим присытиться, и невозможно, чтобы оно перестало тебя волновать. Ты все время как будто поднимаешься на высоту. Канат, ну расскажи, пожалуйста, что еще в профессии дирижера тебя вот так ну, держит и кажется чем-то особенным? Да?
0: Ну, конечно, это в первую очередь сама вот музыка, эти партитуры. И на самом деле для музыканта, я думаю, вот заниматься каждый день ежедневно вот своим любимым делом и стараться делать это с каждым разом, скажем так, лучше работать над этим. Это действительно, ну, я не могу сказать, там, счастье или несчастье, но это действительно, когда что-то получается, это...
1: Смысл.
0: Да, смысл обретает, приносит это удовольствие, конечно. И ты понимаешь, зачем ты живешь, зачем ты этим занимаешься. Это...
1: Стойкое убеждение.
0: Да.
1: Такое, да, уже?
0: Да, в принципе, даже,
1: честно... У тебя когда-нибудь сомнения были вообще, над чем заниматься?
0: Сомнения музыкой? Чем я сейчас занимаюсь, я думаю, что нет. Конкретно, может быть, дирижированием, может быть, это не обязательно было бы, наверное, дирижированием прям. Но заниматься музыкой, и это однозначно, да. То есть у меня не было сомнений. То есть там мне иногда, конечно, я скучаю по...
1: Соло-саксофон?
0: Да, там, допустим, есть, потому что тоже такие идеи, которые хочется сделать. Но это, наверное, больше такое как бы в проектном плане. То есть я, в принципе, это, наверное, сделаю в будущем. И сделаю. А это дело, да, это...
1: Основное.
0: Основное, да.
1: А что, ты сейчас перестал играть?
0: Нет, я...
1: По вечерам?
0: Играю, нет, не...
1: Не перестал?
0: На концертах иногда, когда, да, зовут, играю. В основном я выступаю с Саджаном Шаменовым в его проекте. Мы выступаем под его, вот Саджан Project, это как группа.
1: Да, а уже... где вы выступаете?
0: Начиная от Музкафе, заканчивая международными фестивалями. Да, то есть...
1: Как хорошо.
0: Но не всегда, конечно, скажем так, мне удается или мы ездим, да, именно духовая секция, скажем, да, но он сам часто очень, то есть они выезжают там с разными составами, он очень много экспериментирует, и большими, и малыми.
1: А как у него получается? Это у него хорошее есть качество организатора тоже, да?
0: Он в первую очередь тот, он музыкант, он композитор, и, конечно, люди тоже, вот, кому интересно, вот, идут за музыкой, за его музыкой. Вот как так я, наверное. Я
1: верю. Просто какая часть в музыканте того, как он сам себя организует, как он сам себя, ну, так, если мягко выражаться, продает, и какая часть вот чисто музыка, когда тебя привлекают, ну, как бы востребованность. Потому что как будто бы современный мир такой, если ты сам активность не проявишь, то ты никому не нужен. Тоже из этой же серии вопрос. Кто сейчас публика в филармонии? Потому что всегда полные у вас залы, так приятно. И как-то вы их изучали или как-то интересовались, кто это?
0: Публика хорошо, действительно, приходит, и мы очень, как скажем так, рады, счастливы, что, потому что действительно все это делается для нашей публики. И филармония на самом деле тоже на месте не стоит. То есть в плане именно маркетинга вообще в последние годы неплохо развивается, очень даже неплохо. Ребята приходят, конечно, приходят ребята молодые, учатся, такие
1: менеджеры, которые,
0: да, хотелось бы, конечно, может быть, даже на время там нанять там каких-то таких вот
1: серьезных
0: менеджеров, которые, может быть, как в виде мастер-классов. Помните, вы вот когда в консерватории вот эти приезжали концертмейстеры London Symphony там, разных вот оркестров, и занимались со студентами, им это же окрыляло, и мы как-то действительно много информации получали. Вот то же самое, наверное, хочется это, чтобы вот эти ребята как-то дальше, скажем так, вот развивались. А так вообще в целом плохо. Ну, могло быть и еще лучше, конечно.
1: Мне так нравится, я вот много лет уже наблюдаю Каната, иногда хочешь спровоцировать его на какую-нибудь такую явную критическую позицию, а он нет, а он дипломат, он всегда скажет, нет, в принципе, неплохо. Ну, хотелось бы чуть лучше, но в принципе, неплохо.
0: Потому что я же вижу, я каждый день с ними соприкасаюсь, действительно, они искренне
1: стараются,
0: работают, да, может быть, какие-то просто инструменты еще не знают. Но я думаю, что узнает. Но в целом я вижу, что где-то они вот хотят, чтобы, как модно сказать, да, раскачать, как говорится, филармонию, да. Но не всегда, может быть, получается. Иногда какие-то ошибки делают, может быть. Ну, ничего страшного.
1: В любом случае, это очень важно, чтобы воспринимать мир, ну, так гармонично. Потому что если в одну сторону качнешься, там, например, сплошной позитив. Ну, это неправда, да. Если в сторону негатива пойдешь, что тоже неправда. Да? И того, и другого всего хватает. Всегда есть две стороны. Вот. Ну, конечно, все равно каждый, как это есть, называется, ведомственный эгоизм, когда-то меня кто-то научил, говорит, каждая организация, она хочет, чтобы у нее все было идеально практически. Просто как противостоять коммерческой части, это, конечно, вопрос. Сейчас весь мир, кажется, так.
0: Ну да, ну, с одной стороны, женихай, но хотелось бы тоже вот поделиться, сказать, что, например, меня сейчас чуть-чуть, может быть, другое, да, допустим, иногда я задумываюсь в плане наоборот, что вот, ну, я, по крайней мере, себе пытаюсь немножко этого как-то дистанцировать от этого всего и заниматься, как говорится,
1: чистой
0: музыкой, да, и не всегда это, потому что профессия такая, то есть дирижер, это все равно где-то ты должен какие-то вещи делать, но все равно я, по крайней мере, задумываюсь, все время думаю, чтобы, ну, совсем прям, потому что это тоже отвлекает. Это влияет, это мешает. То есть,
1: это что?
0: Ну, имеется в виду вот какие-то
1: размышления о том, какая жизнь, да?
0: Ну, то есть в организационные вот эти вот моменты, там реклама. Все это хочется, все это очень действительно хочется, потому что сейчас это требует, как бы, уже современный такой мир. Но с другой стороны, тут тоже надо немножко, мне кажется, иногда себя уметь как-то, да,
1: сдерживать. Нет, и некоторые люди, мне кажется, у них больше вот этой части, а, собственно, дела поменьше, да, то, что бывает. Ну, баланс тоже здесь должен быть.
0: Да.
1: Много рекламы, так шик.
0: Ну, да. Да.
1: Да, так бывает, да. Ой, как интересно, да.
0: Вам спасибо, что женихами пригласили, всегда...
1: Махтаб Отерман.
0: Да, мы действительно как будто так вот сегодня разговариваем, как будто даже не в эфире, а вот...
1: Просто по жизни.
0: Да, потихонечку. Дозированно. Дозированно, да. Поэтому нашим дорогим радиослушателям я, во-первых, в первую очередь, конечно, их приглашаю на наш концерт. Там билетов осталось уже не так много на наше открытие. И
1: а вы дополнительные места дадите, если что?
0: Навряд ли.
1: Нет?
0: Да. Потому что сейчас, по-моему, это уже нельзя.
1: Запрещено?
0: Да,
1: нельзя, да.
0: Да. Угу. И я действительно уверен, что попав на этот концерт, просто вот не пожалеете. Это такая музыка, это действительно... Мы очень тщательно готовимся. Действительно, мы вот готовимся, чтобы сделать этот вечер по-настоящему особенным.
1: Значимым.
0: Значимым. Действительно,
1: большим
0: из этого сделать такое событие. И не только, что просто там Гасо сыграл там второй момент. Нет, а вот действительно...
1: Чтобы запомнили.
0: Запомнили и сами же запомнили. Вот поэтому... Я всех приглашаю на наше открытие сезона. И, конечно же, всем желаю крепкого здоровья и хорошей-хорошей музыки.
1: Спасибо, Канат. Это что еще важно в этой жизни, на самом деле? Все больше и больше людей говорят о том, что да музыка – это самое главное вообще.
0: Да.
1: Спасибо.
0: Да, спасибо.

0: это было так красиво.
1: Это будет площадка для тебя, для талантливых.
2: Культурная мозаика с Женей Аубакировой.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на радио «Классик».

Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жанияу Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.